0: сам с тобой горе меня. Побейте меня с собой,
1: Я.
0: Станьте носом, а в попору. Баби, вы все.